Ай-яй-яй, я Федор друг. А, Хами, Тавай, Тавай, Эй, Месси Токвей, Лумала, И налава, зиналава, И перемен, и перемен, и перемен, перемен, перемен, перемен, перемен, бам-бам-бум. Ха-ха-ха-ха.

Бачив су оби Та земля Обяранима Ме се воя на ми прибибия Папа оби у Папа ягамбе Та себро оби у Фарепа яра